0: Итак, София, расскажи нам, что еще из принудительного труда было в Дончарі, кроме принудительного угона местных?
1: Окрім цього.